0: конечная, придешь, ай-яй-яй-яй-яй, куда, конечно, я пойдешь, а я иду и напряду к самому Иисусу Христу, ай-яй-яй-яй-яй, к самому Иисусу Христу, не видать тебе душа, самого Иисуса Христа. Христа,
1: а ты ж в Божию церкву,
0: ты ж не хаживала, а ты ж истинным Христом, ты ж не молилася, а ты ж низкие поклоны, ты ж не кланялася, аллилуйя, ты ж не кланялася, хотя кланялась, не докланялася, аллилуйя, не докланялася. Вы ангели, вы архангели.

будет, ай, аллилуйя, каково ж вам будет, как заробила душа, так и будешь отвечать, ай, аллилуйя, так и будешь отвечать.